0: куда грешная придешь, ай, аллилуй, куда грешная придешь, а я иду и добреду к самому Иисусу Христу, ай, аллилуй, к самому Иисусу Христу, не видать тебе душа самого Иисуса Христа. Христа.
1: А ты ж в Божию церкву,
0: ты ж не хаживала, а ты ж истинным Христом, ты ж не молилася, а ты ж низкие поклоны, ты ж не кланялася, ай, аллилуй, ты ж не кланялася, хотя кланялась, не докланялася, ай, аллилуй, не докланялася. Аж вы ангели, вы архангели, ай, вы архангели, вы же возьмите эту душу, душу грешную, поведите, покажите муку вечную, муку вечную, тьму кромечную, ай, аллилуйя, тьму кромечную. А там смолы кипять, все кипучие, а там черви кишать, все кишучие, а там демоны стоять, да все с крючьями, ай, аллилуйя, да все с крючьями, а душой-то не идет, вопинается со Господними ангелами, вогрызается. А идите-ка вы сами, каковой-то вам будет, ай, аллилуй, каковой-то вам будет, как заробила душа, так и будешь отвечать, ай, аллилуй, так и будешь отвечать, а